сибоқ томилоқруу ярлутару тайманна аттуарулуарсимувгун амматава писуктуарулэрмигатта иманнали ариаттаун гитсиумигума мааннат висимахартиумигума илаакка пиггангиматин писуллути охриартуаллалаартути аяаоқулуглунгали иманнауттуалаақулуарлунга қимактаояриассақ дотобба пияоқую пиккалуама ариаттаунагалоқай пияоқуйуллунеаи илагииннаарлуги таканангахиертаартунгу таппунга нунарингу писуктуалаулэрмигатта таппинни икпиартун сивитиоқулуумман мааяоқуйуллунилу таппауна уиварияалэртутигу писууннааиллерпуллунга илаақ сивулериинналеқакки тумингитигун писуксима малигасуксималеқакки оқуяваангама таяманна паангулаарпуллунга кыбиартау яралли гоалегаангама нагерсинасакулуйалегаангама нагерсиварлу нагерсисугаангама писуккарунниерпуллу таяманна писуксималерат тахаерсилерлута нарао ярлута тамаан тахаюаалуаттасиоқа таан илагияву сиуюгаасиарна таккоораалуна максик тукултайнаваннулле пингасивиннаагут тааннале авингаар амма уваттини тикиттуаалуннарма рабо фигартуаалуйу уллаяллаафиллааа амра уллаяглу яфиттераа сугарлута таа иллама яфиллаартиллутаагсу писуктуаалуллермигатта таппунга писигуннааттиаммарилерлунга сивумулаарсималларпугун таматча униккаариималаарпуллугу уникка униккаарингиинуйалерпаллугу маанна униккаариюннаттиаракку куяннамертуртуараалугу аммасулитайма таатсима асиани инуусериянниксули униккааккиннерниарлунга ила оқаллаккиннерниарлунга оқаққаарума кувианартунгиллу аммала кувианангеруйартуалунна инуутеқартарнин инуутеқартарнивининник исумарсерпаллунга илаанна илааннилу исумарсунгиттиаммариннааруулерпаллунга имна кувиагиллугулу кувиагиннгиллугулу тайманнаалингавалаарсимагатта таисмани нутараутлунга суққуигиянни сунаву питақалуангаттиугалу аангиликкамиун аангиликкаумагаата қаруиларсимангиммиякалуакка исаарзуанаортуллу аупалуктунорнераартаруйуллу иманнаулоорсимангмата аупалуктунортутигун ингериарторпалоорсимагатта туксиариарнэрми таивангиллутигу ингериарторпуллута ингериарторсималлута аёрсуйяхараттаратта кунунгми таан аёрсуйигиллутигу суоқайма таунана имаане икума йоқалилаорсимангман аупаалуктуна таана икума уллукку таана аёрсуйигиявун такугеаққуйиварлуни мақперпарлуни уппаа қакутикку мақпилаорпуллуни иммахатуксимми атуаллаарна аама мақпираангагу таканна икума йоалуктаутуқпарлугу имаане исумалаорсимагама қану иммакиаккана икумаалаппа имаане иннаулерлунга иққаума иққаумаойорпакку апеққутигилаатунгарпалаорураакку тамаккунуга агайоққааннуллу қауилаунгуартуну қаулияраунгисааннаалуллуни қаннукеаганна пиювине тайма қанигиягу таатсума таутулаорлунга икумами қанигиягун сулиюмилли қимми таутуртуалуулилаорсимагмата таатсимингауйуссааюн икумататтиювиниаалунми қаллупиллоқааннаа уппалукеа саатаа сиутуорнганга қаллупиллоқутаалукеа имаанутаунунга қимми алиасуртуалуулилаорсимагмата таканана қаерсунииллута алиасуртуалуулермата таппа муортуалуулли таиманна таунунга сиктиамунгаарлартуалераангами

ярурмакху арнайгон нотагаиллоқимаараақлит таппутамакку нука нуканни аюнгиннэрсааваартикулу сунгаартикулукка сунаапа аюрнэрсаулерулугумаарлунга имматтиакулу таакуа нукарпутасиорлутигу анаанаккуттинни тасиортаарлута қимаксисиуалуйугу қимаақуяугатта таппаунгагуунну налуктума қимаата таппаана япу илувертақарлунилу таппаунга тимма қимаксиуалуйугу тайма атаатама наянга писугуннангатту арпариапи тупеқармингма тайма қималертутигу писутсяананилу паангорлунилу имманна ниунг исивитсуннангиммати паангорлунилу қимаатсяананани каппианараартуксаагуруарнерпу таиннааруни аққаумасиугаалуго аккертуаалуусам асивила қимааюаалулерату таппаунга утимо қивиааллерпу тааккуа иннартариявун атаата атаатавунилаа инугеак дюмисугарлути санилериисортимаюаалууллути таана аққаумасиортамаунга қаллиюаалууннарман саатиахуруттигу ситиариттоқулугма таманна тамаан итинингагорлут илангиллумака қукиусиаоқаллерлут қукиусиаортуиннааққоорати қукиусертоқасигиарпа иманна қукириаа қукириааллаанеартуалуйуксаутлутиугами қукиусиаоқаллерлутингука иллаами анаутиарнангиккути қукиусиаоқто қукиусиаоққуйигиаалуилаарсимаяккайку қукиусиаоқаллерлути қауллортуни илле қалипаақауллааллути тайманнаалоорсималлеривун увагуллутарпаунга қимаагатта унгасиссиллутигу таканна қимаавалляаллута сунааппай на ақвегурунму ақвегуруктаанна қануилиганнермаккиаанна аққаумасиунгуна сугиаорларнерпа ақвакпактутуқаугамми қакутиккуугалуа ақвеуна сугиаунгит самаунга пулайоқарпангимматтукиаанна аққаумасиорсиартуалуулилаорсимагалуармата таакква иннартариявун аммалуппа таиссутунартаа икумасеерилаорсимаяттут униккаартаунгииннартуалуулуммимма исимавалермигама иннаалерлунга иннариттаа қасиулиннигитсамаа исимавалермигама иннар иле агиярулуулиарсимуллунгали таиссимани қаулигиаалилаарсимаакку аа кэсунааппа сиури сиурилаарсимаяккангугияоруйуктуксааннагаами аммараппатаанна униккааартуллерпаа аммасури асиани нутараутиллунга сиури соққуигиянни униккааккиннаартикулунниарлунга таиссимани ида оқосеқтуинниққаяқалуаратаманна қувианартуллу қувианангаттуллу иманнаулоорнагинни каппианартуллу каппианангаттуллу аммасеққуисуммиюнга қувиасугиартуни қувиасуппиуни ниалегаанга қувиасугиарпа қувиасугиақаттааннерами амма қувиасугиартуалуллута соққуисуммиюнга уитақаллангми қаллунаақалаорсимагатта ниувертақалаорсимагатта акунеқулу акуниаалугила нутараунитсини иннааорлакпалисаарлу таагуллуар таканна сигжами серлуаарулуқармата мааннасули таканна напаллуни савиғаяарулу силатаппака такуксааутлуна аписимагалаактарлунилу таманна килли таканунга тагмаарсалаорсимагатта таассима ниувертиу тагмаарсахуммаатигуйуксааюқ таппунга исертерлута сипуйуукатаккалуаарами оққоқпаллангиллуни укиоғаалуумма ниллясуаалуклуни тааманна қувиасуппи уйумми тамаане қувиасуппингмилаа атаусиангиллута синиллута таканани синиктакаталаорсимаюгун тааманна аннораайарпуллута нутаққатигун силатаппака иннагаллунга утиқусуктунга силатаппака такуксаугалааллуни аа маанна фахафиленартуксааювиниугулуа
Nampak tu.

taatsima neriullukiaranga nerivitsuartualuulerami iksiartuane alugaksarmi nerivitsuassijuaraugami tungaahullukiaran tapparas iksiartuangatta quviattakkannerti imialoqanngimuttaoqaannaa quviattakkannequmuujuksaajo imujaksarmi ilannertuniortaanna alugaksar хуяса хоймуу юфчаажуура таппаа кисуннерлаалерлунилутаана алуктаа юу тааманнаалаарсималлариву мериунигалаао юққуммаалерлутиллуинниниккуа таппаа кисуннеруйорниаалуану ии яллуртитаангуафиккала бисерерулуу яппалаарсимаю хувианарулуу яппаллути тааннарунииверти тав каллунасиаартуартиллугу сулисоққуиги сумаартиллугу терианаарти таввасаққисиаарамгин увингиааралу ааллаллерпу титеқуилерлунилут сиваллу тамаккуа тамаунгаатерлунги абувингиаарсиммаан ахилертсуилерлуни тайманнати катиаарнарулуйартигиуалуу балаорсималлерпу қувиаси гэрсэмант тулаалаатаасимуне уллаар пасиккут макетерасэлэртэна иккиингоаалуккалуарлуна амма хафилаарнага мекиннэрсакулууллапингмиё кавуртухалаунгэиннааалуклу тасиохайм кавутсиарсимаюалугутта тайманнаалуарсималларивуг аммараба нутагаунинни уникаа уруйакаталлагама секкуисуттиангика тарулуйарлума сулилуакатуктуксаангаттигуло илаганни амма иннагуммарилерлума илаокатталерпаллиаллунга илаокаттали ниннутарпунга амма утсерианни уникаака тарулуйарниартума таавана иклерсуанииллута илаокатталуулаорсиманганнама таассимани нукаппиаго qululeqaluarluga mianersiyunnangiluaqulurluga taimannaluarsimagama taununga aulayumun ilakulualuarsimangilluga tauvane ilaluarsimaluaqaluqqungillunga ila illertuani kapuinniilertuta ilaujunnarsillunga ammalu qimmiqarasulertlunga taikani kapuinniilertuta innangu innanguqlualuarqaluarluga innaqortaraatsiumiguma aippagasuguiarpalaorsimagatta тайкани капуйэммиутаутлута таунангаяалерниартунниккилерниартортаппа акуниги акуниги катаусимани кугилермияга таунунга имэнэ парнактиэкулусунгарлута иллиарсиэкулусунгарлута акунигусуиннаалерпалаунгиккалуартугун парнактитаувалаорсимагатта пирсерлаалерлуни каннерлаалерлуни таймаалингатиллугу парнактитаулоорсимани куумигама таббару илауниарлума има къиалигааммариллумалуунни има тоққуяага таана илуангиппасаарлуни парнагумангилуарникумун къиалигаауйуйарлума парнаттитаулоорсимани куумигама пирсерларуйуалуклуни каннерюклаалуклуни асуила аутлартуалугатта таанунга къиммивуутту къувиасукулуммата синаапаку къаажимагъумуйуксаажу кисусиориартуни сиокам кисусиару кисусиориару тигитуиннарлутигули къиммеқарпалаорсимагатта иманна пиггусаачаару тигеруйуйарнакумун питсутигингиллутигу таунугалачаппа уигуармун къардилерлунилаппа мингулеруйуртуаалу пертеруйуртуаалу тамати аторлугу уигуартамаса атулерлугу натакувиатуиннерлунуман натакувиатуиннерсималла пилаоруарлуну таунуга аауреюмуарлуни таввануққарпугу таауна ниттеққиттуаалуматсиалунну таманна атусаартақалуавун ниттангиттуаалу қаннеруйуклаа юаалоққаутуна пертеруйуклаалеққаутуна таманнали иманнаммагаалу асиануартуалуйугу сорлуннуна таанунга сиоханнуна тақангитсуалу таанунгаарнартуалуунаартаугиасумаарамми таппа ативилаактапа таанунга имао

taununga qaatitseutuarutta taunungaangaatsiammarigo sammungaatsiammari taukattiarulungman maniittorulu aputiliaalu taukago illoqarpiksaalu taunungago aiyaatsiammaringaaqattariaqartugun imanna ernginna qanittukkut tupinniangwaangikkutta tamaanili unnuarluunnai tupinniaqut suigutta ullaakkulluunnai tupinniaqa suigutta tamaan sinittarunnariaartulluta taimannailinga qataoqattarsimanikuullarpugutorpu taununga aippagasoqattalerlunni taunna nangiaarnaqaluarlunni suqaimma sikuasaaluartillugu taununngariajaanginmigatta utsertortorpikkaluamun таппари таунуга айпагума катаунна яалуккаутига сикуанаамма сугаамман таунунгарнатсиангерюйуллунилу таунунгарсилуарникумулерпу ханналуунне иллу саққартаана иппиннэрсерюйуйарлуни таунуга таппа ангеққарсеққуу иллартуаалерпу таумати ангуттин айпагиақаттарту тайманнаақаттартуалуи таунуга ангеққарсеққуулаа филлақаттартуалуи иманна айгэрсэнгэалуклутигура катяагъатиттаана атогумаллаттаагаалуклунитсу куарсаарнартуалугуло таманна нунагиявун кисиани сикуннаттиартиллугу нагиарнагьтуалу каппианангьтуалу таунуга аутлерпуллиагуйартугуло нилласиттиасунгараага таматсалу илуммулумман ингэкъана иллуанусингман таманна сааттокулугалуарсина къалериссисунгарами туппумаарнарсиллуни илаан анораартиллугу туппумаангикутаагнартугалуа таймайлига юмеқаттартуалуи таматса ангуттит кисиани нигласунгикатактиллугу уваале таанунгаукататиаангилерлунга сикитуу нагиааринерсаалугиакки қимминит аммалу қиммиқайнеқалуарлунга сунаарпа аёрнартуалуннармата қиммиқулуит аёртаалугилерлугит таунунаакатагиакса таунунгаартанги пиккалуамун маанна асиллерсимаюалерлулерпуг тайсиманили мингертуми тусарпалаорсималлунга аивиин мингертааллути упактаасуунгунаганни таанна аиви укаасе уат унанермиунун таппа қиммерлуунни мингернераартааллуна иманна тусарама уволоне инну мингернераартаарлуни гай тусарама таппалу аиве иккарлугу тайма мингертауйо таманермиутигуллу аиппагасуппаклути мингерта мингерлугу мингернераарпалаарсимуму та аиппагасуклути таанналува пуктайо анерсаасингман силаммун анерсаасингман таассама инну исагингьтиаарлуни утлааллартуалерпа таба анерсаартанга исулисигиарму таайка ноққарлуни таана ниулерлуни тусарсаатсиагиннэрсаама анернинга таппу ноққангасималаарлуни амма анерсаасингмигма таппу упартааалугилерсуни кисианиттаа маанга сана ила тунуаниунгьтсо пигиарлугу саангани тамаанга саатсиамари тукингатсиамариллугу тамаанга уполлархуйу таппали уппаклугу апорлугу санаттиаккулуани таппа киллигани анертаартуулуулераанга писукаллаппаккалуарлуни тусатиаангьтсо кисиани таппа хаангануарлауяруни тамаунга тимиата хаангануаруни таима тусараяртор таппа исумаанна капиллархулерлуни атаасиакаллатиарлунга капитилаорсималлунга пикатаатаинна аақэрсиутигилаорсимаракку наалуттаралуама нутаралуама пикатеқарлунга маккуккэннерулусунгарлунга ила нутараарларулунга наалуттаалугиакку нуканни нутараалуарулуттиллугу нукара унаттисиманасуттаалугигалуаракку униартаавалтиасунгалерама асуила имаану тикилерама саккутаалугилаарсимаракку таманна аалеқ унаерсерлунгалу аақэрсерлунгалу ила аалертаманна аси айверну аталерлуни аксуалу айтаарусулуарсимагалуартунга кингуниагуулерту атаусиарлунга наалуксилилаарсимагунга таяманна пуктая упақаттартаалуулеракку апуалерлугу таппани наакку кукерниармагаакку қимиқуакатаатиламмариллугули

Та коктав та хайх цэгэ ахан мэн мати. Ванау. Илэ шон атру. Та хайх пати. Пичуги ан нэг мэгапта. Кэмми утаку нэг мактуали. Пикутит киник. Маккунинг эмгосэнник. Такуани. Сех дырыят. Чакут. Маккутит ивалу. Атунгаксак. Алаксак. Тамаккунинг алуктак. Агнау пикутинг индик тамаккал. Алаэг нэг мэгапта таку. Такуа. Пичуктуалугапта. Камалукта хангимма. Камалукта хангимма. Такуа киси тамача. Пикутитуагигапти утамаани. Нунатча идуан. Такжактугу такуа. Туктулинг мутикиттумангмат. Атаатага таамна такауа. Туктухактумангуа тикияхнеапта. Такпаани гуктайма туктуханглиакна. Асуида атакба. Тангмагиву ут. Тикин гилахсулитан туктулиутта. Тангмагмигапта. Сукама тангмагумитаксабутамитагалуияумата. Натти винит, айви винит, киналуго винит. Тамитяумата экалиджу, тамитяумата. Тангмагпут, нигивугут. Кимми нангмагмаги тамакко атакаксабу. Никит. Кимми нангмаусиоксимангмата, нангмагтаумата. Уагулю хоотиптини, агбаптиник. Кукиотиптиник, кангаутиптиник. Нангмагкапта. Таккуайда киммит. Маккунинг пикуттигулуу яалунник. Атугаксаник. Тагжаксиматиду татакпааник. Алаксаник. Кармаксаник. Атугаксаник. Миккутиник. Ингосирник. Тамаккунинг агулуу яалу нангмагматани кимми тааккуа. Тамали тангмаагапта сиукханма. Нигиттиарпугут кимми нангмагмата такуаксани маккунинга никкиксани. Тангмаагумми таксани. Уугут нангмагинам тигу никкигули тамаккуа. Кэммили нангмаг мати. Тааккуа кэммит нигиннитпу. Уугулли нигитуи нахтугут. Тэмэлэ питагума кисяне. Питагтухакпат. Кэмми нигигиали саагума ахсути. 1 week. Нигиюн нангиммата кэмми. Кэмми у тааккуа нигитит. Нигитигун нангиннаптигу 1 week. Нигитжаангиммата иккиан нангимма. Сила. Куэсуктут кимми тааккуа. Нигинниккалуарами. Таакпали такпаунга туктулин мутикилерапта туктусикатталекалуарапта сулигу аалдаакта. Таакпауна такау аукакто. Туктутайка икка туктут. Укаутикалуарапку аттигу аалдаакта. Куянагу кейн. Сани паппет. Хаакулук мамааттак туаалук туктулиқиартормагалуарма таксумнга туктумут такуумма атигу аалдаама оқарма таана атаатага таамали аалдаама апта писуаали сахлуксума мамааттак туаалуугаама суоқаама туктунниагалуарама пичу пичун